парнишек, и память минулого снова схватает. Опамятаюсь, опамятаюсь, опамятаюсь, ты нечь. Опамятаюсь, опамятаюсь, опамятаюсь.